0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Восконин, в данный бар радио кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Рад бахай, хош آمدید.
4: Салам бахама, хош آمدید.
5: Мархабан, бекум фи кулиет радио.
6: Радио кампус, це супер.